0: В результате пожара внутри помещения сгорели вещи и часть потолка. Причины происшествия устанавливаются. Спасатели напоминают, что газовые баллоны следует хранить только снаружи жилых помещений, в специальных металлических ящиках и на безопасном расстоянии от дома. В Аргентине зафиксирован самый высокий за последние 10 лет уровень заболеваемости хантавирусом. По данным Минздрава страны, в эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов подтвержден уже 101 случай заражения. И о погоде на пятницу 8 мая. В Молдове будет пасмурно, на севере страны пройдут дожди, ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци радио Молдова. Аскультаци радио Молдова.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Приднестровский регион не станет препятствием для вступления Молдовы в Европейский Союз, заявила Кая Калас. МИД Молдовы решительно осуждает утренний пролет беспилотников в воздушное пространство страны. Бывший депутат и его брат предстанут перед судом за незаконное обогащение. В Молдове снова подешевело дизтопливо. Подробности в выпуске. Приднестровский регион не станет препятствием для вступления Республики Молдова в Европейский Союз, заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас сегодня на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду. Европейский представитель заявила, что нынешнее окно возможностей необходимо использовать для скорейшего продвижения к официальному открытию переговоров, даже если точный срок пока не может быть указан. Калас подчеркнула, что процесс вступления в блок сообщества – это не только технический, но и политический шаг, выразив уверенность, что европейский путь Республики Молдова не будет заблокирован. На вопрос о том, останется ли 2013 год реалистичным сроком вступления в ЕС в контексте, когда ряд государств-членов выступают против ускоренного вступления Украины и Республики Молдова, которые вместе продвигаются в интеграционном процессе, президент Майя Санду заявила, что цель остается неизменной. Обязательство остается прежним – подписать договор о вступлении к 2028 году. Мы работали над достижением результата в этом отношении. Конечно, мы хотим, чтобы решение о формальном открытии переговоров было принято как можно скорее, подчеркнула глава государства. В свою очередь, верховный представитель ЕС Кая Калас высоко оценила скорость и решимость Республики Молдова, подчеркнув, что проведенные реформы являются реальными и устойчивыми и принесут конкретные выгоды гражданам. МИД Молдовы решительно осуждает незаконный пролет беспилотников в воздушное пространство страны. Это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова неприемлемо, заявила кишиневская дипломатия. Министерство подчеркивает, что подобные действия ставят под угрозу безопасность граждан, влияют на безопасность воздушного пространства и способствуют усилению рисков безопасности в регионе. МИД вновь подчеркивает необходимость строгого соблюдения суверенитета страны. Напомню, что сегодня утром беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы со стороны Украины из села Волыняна через село Валя-Пержий, район Тараклия, после чего он исчез с радаров. В связи с этим с 9:55 до 10:08 воздушное пространство страны было закрыто. В Молдове снова подешевело дизтопливо, и на этот раз цена опустилась до 30 леев за литр. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать в период с 9 по 11 мая. Таким образом, бензин подешевеет на 2 бана и будет стоить 30 леев 54 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 23 бана и будет продаваться по 30 леев за литр. По случаю празднования Дня Европы на площади Великого Национального Собрания будет открыт европейский городок. Там будет работать интерактивная ярмарка, посвященная продвижению проектов, реализуемых при поддержке Европейского Союза. Граждан приглашают отметить День Европы под лозунгом «Европа – это ты». Официальное открытие состоялось в 13:00 в центре столицы, и мероприятие продлятся до 23:00. Посетители смогут осмотреть стенды правительства и министерств, где найдут информацию о преобразованиях, происходящих в Республике Молдова. Одновременно будут организованы выставки, посвященные культуре и традициям государств-членов Европейского Союза. Праздничные мероприятия завершатся концертом. На сцену выйдут участники группы «Альтерносфера», Габриэл Небуно, Минели и другие артисты. В центре столицы на 2 дня ограничат движение транспорта. Так, сегодня с 14:00 был перекрыт участок бульвара Штефан Челмари между улицами Бенулеско-Бодони и Пушкина. Автобусы и троллейбусы были перенаправлены на прилегающие улицы. Движение откроют 10 мая в 7 часов утра. Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело экс-депутата Серджу Сырбу, в котором он обвиняется в незаконном обогащении. Прокуратура обнаружила разницу почти в 3 миллиона леев между реальными тратами и официально задекларированным доходом. Он отвергает обвинение прокуратуры и утверждает, что дело имеет очевидно политический характер. Сырбу заявил, что докажет свою невиновность в суде и что предполагаемые нарушения, совершенные в ходе расследования, уже дошли до сведения судей Европейского суда по правам человека. В этом деле фигурирует и брат бывшего депутата. Следствие полагает, что он помог скрыть имущество, связанное с бывшим парламентарием. Прокуратура заявляет, что изъяла недвижимость и финансовые активы на сумму более 7 миллионов леев. За данные действия законодательство предусматривает штраф до 500 тысяч леев или лишение свободы на срок до 15 лет. Украина в ночь на пятницу ударила дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле и заводу сельхоззапчастей в Ростове-на-Дону. На территории Ярославского НПЗ вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ удалось поразить важный нефтяной объект в России, расположенный более чем в 700 километрах от границы с Украиной. Зеленский также обвинил Россию в том, что она продолжает обстреливать украинские позиции. Так, на утро 8 мая было зафиксировано более 140 обстрелов. По словам украинского президента, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Поэтому Украина будет действовать зеркально. Кроме того, сегодня ВСУ вновь атаковали Москву. Минобороны Российской Федерации сообщило, что в целом над регионами России было сбито 390 украинских дронов и 6 крылатых ракет «Нептун». Также украинские беспилотники поразили здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов, в том числе в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Сочи, Ставрополе. После атаки дронов на Москву были ограничены полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Сообщается также об ударах беспилотников по промышленным предприятиям в Пермском крае. Дроны атаковали объекты в Тульской и Калужской областях. Европейский Союз начинает подготовку к возможным переговорам с Россией по поводу войны в Украине. Председатель Европейского Совета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами государств-членов возможность участия блока в будущем диалоге с Владимиром Путиным. В то же время Кошта подчеркнул, что в настоящее время никто не видит признаков того, что Москва будет готова эффективно участвовать в серьезных переговорах, отмечает Financial Times. По словам Кошта, на саммите лидеров Европейского Союза на Кипре в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских чиновников быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры. Офис Зеленского подтвердил обсуждение с Кошта возможных переговоров ЕС с Путиным, подчеркнув, что такие переговоры должны быть скоординированными и демонстрировать единый европейский подход, а также усилить давление на Россию. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат масштабный лесной пожар, сообщает Euronews. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о крупном лесном пожаре в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Его ориентировочная площадь превышает 1100 гектаров. Борьба с огнем осложняется сильным ветром. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов. То есть ситуация усугубляется сухой погодой и минной опасностью на отдельных участках. Это указывают чрезвычайные службы, существенно ограничивает возможность проведения работ по борьбе с огнем. После разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп отложил до 4 июля выполнение угрозы ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Евросоюза. У Евросоюза, отметил Дональд Трамп, есть время, чтобы полностью выполнить условия торгового соглашения. В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что и США, и ЕС по-прежнему полностью привержены реализации заключенного между сторонами торгового соглашения. Тем временем в Европарламенте обещают завершить работу над торговым соглашением с США в мае. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что ЕС близится к согласованию торгового соглашения США и может внедрить его в законодательство уже в этом месяце. В США суд признал незаконной 10% пошлину Трампа. Федеральный торговый суд США признал незаконной продвигаемую главой государства пошлину в 10% на иностранный импорт. Об этом пишет Bloomberg. По информации агентства, коллективный иск в суд направили малые предприятия и 20 американских штатов. Инстанция частично стала на их сторону. И о погоде. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности из-за ливней, которые прогнозируются 9 и 10 мая. Погода резко изменится, ожидаются дожди в северных и центральных районах, местами сильный и шквалистый ветер. Завтра переменная облачность, ветер северо-восточный от умеренного до сильного, температура воздуха днем по стране составит плюс 19, плюс 24 градуса, в столице плюс 22, ночью плюс 9, плюс 14, в столице плюс 12. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Europeană. Istorie, simboluri, valori.
2: Пожалуй, самым известным символом Европейского Союза является синий флаг с 12 золотыми звездами. Следует отметить, что количество звезд не связано с количеством государств-членов. 12 считается символом совершенства и целостности. История этого символа началась в 1955 году, когда он был выбран в качестве флага Совета Европы. В 1985 году европейские лидеры сделали флаг официальной эмблемой европейских сообществ, которые позже стали Европейским Союзом. Евро – еще один символ Европейского Союза. Евро является официальной валютой 20 стран Европейского Союза, которые вместе составляют зону евро. Но также является основной международной валютой в нескольких европейских странах, включая Республику Молдова. Гимном Европейского Союза является «Ода радости», одно из самых известных произведений Бетховена. Она стала официальным гимном Европейского Союза в 1985 году.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
3: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Кишинев 14-15 мая примет министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Проект «Европейские дворы», запущенный год назад при поддержке Европейского Союза, начал приносить первые конкретные результаты. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Украине произошел крупный лесной пожар. Детали в выпуске. Кишинев 14-15 мая примет министерскую сессию Комитета министров Совета Европы, мероприятие, которое завершает шестимесячное председательство Республики Молдова в организации. По словам министра иностранных дел Михая Попшой, в повестке дня права человека, защита детей, борьба с насилием в отношении женщин, региональная безопасность и противодействие дезинформации. Ожидается участие около 60 делегаций, включая министров иностранных дел и представителей европейских институтов. В рамках мероприятия будут представлены реформы, проведенные Молдовой в сфере демократии и верховенства права, а также обсуждаться поддержка Украины и международные механизмы привлечения к ответственности за агрессию. Также планируется обсуждение укрепления обороноспособности Молдовы, в том числе при поддержке Европейского Союза. Проект «Европейские дворы», запущенный год назад при поддержке Европейского Союза, начал приносить первые конкретные результаты. Власти в настоящее время открывают первые два полностью модернизированных двора многоквартирных домов в Кишинев, приведенных к европейским стандартам. Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил на «Молдова-1», что до конца текущего года будут завершены все 88 дворов, находящиеся в ремонте. Программа финансируется из примерно 100 миллионов леев, выделенных правительством через бюджет «Плюс», при поддержке ЕС. Каждый двор может получить до 5 миллионов леев на ремонт подъездных путей и лестниц, уличное освещение, парковки, детские площадки, городскую мебель, пандусы и другие элементы инфраструктуры. В Молдове продолжается процесс добровольного объединения населенных пунктов. По данным правительства, местные советы уже приняли более 450 решений о слиянии. Процедура начинается на местном уровне и предусматривает 45 дней на принятие решения о возможном объединении. Затем создаются рабочие группы из представителей всех населенных пунктов. Среди крупнейших примеров – объединение 10 примарей в Унгенском районе, а также проекты в Лешт и Резине. Власти отмечают, что реформа сопровождается финансовыми стимулами для жителей. В Молдове в 2026-2027 учебном году школьников ожидает больше каникул. Министерство образования утвердило календарный план для начального, гимназического и лицейского образования. Согласно документу, учащиеся будут отдыхать 4 раза в течение года. Осенние каникулы запланированы с 24 октября по 1 ноября, зимние с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние с 1 по 8 марта, а пасхальные с 1 по 10 января. мая 2027 года. В ведомстве уточняют, что утвержденный график обязателен для всех государственных и частных школ страны. Пограничные службы Молдовы и Румынии провели встречу, посвященную анализу рисков и борьбе с трансграничной преступностью. Переговоры состоялись в рамках плана двустороннего сотрудничества на этот год. Представители пограничной полиции обсудили ситуацию на молдавско-румынской границе, актуальные угрозы безопасности и тенденции трансграничной преступности, зафиксированные в 2025 году. Стороны обменялись информацией и оценили возможные риски на 2026 год, уделив особое внимание процессу европейской интеграции Молдовы и роли эффективного управления границей. По итогам встречи подтверждено намерение укреплять сотрудничество и координировать совместные действия для предотвращения трансграничных угроз. В апреле более 480 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсами, выполняемыми из международного кишиневского аэропорта Юджиндога. Это примерно на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярными направлениями стали Берлин, Париж и Прага. Далее следуют Барселона, Ларнака, Верона и Брюссель. Каждое из этих направлений обслужило более 6 тысяч пассажиров. Менее востребованными оказались рейсы в Ниццу, Хургаду и Баку. По данным администрации аэропорта, в прошлом году общий пассажиропоток превысил 6 миллионов человек. В Республике Молдова не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у человека. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья на фоне сообщений о случаях инфекции на борту круизного лайнера в Атлантическом океане. Ведомстве отмечают, что риск для населения Европы оценивается как низкий, а передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко. Хантавирусы переносятся грызунами и могут передаваться человеку при вдыхании частиц, загрязненных их выделениями. Реже заражением возможно через поврежденную кожу, слизистые или укусы животных. Жителям, вернувшимся из регионов с зарегистрированными случаями, при появлении симптомов рекомендуют обратиться к врачу и сообщить о возможных рисках заражения. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен передать президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая, сообщает «Украинская правда». По словам госсекретаря МИДа Словакии, Фицо рассчитывает получить от российского лидера информацию о его позиции по возможному прекращению войны. Ожидается, что Роберт Фицо встретится с Владимиром Путиным в Москве, однако участие в военном параде принимать не будет. Ранее словацкий премьер заявил, что, несмотря на разногласия, он и Владимир Зеленский заинтересованы в дружественных отношениях между Словакией и Украиной. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Украине произошел крупный лесной пожар. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил более 1100 гектаров. К тушению привлечены спасатели и спецтехника. Однако работу осложняют сильный ветер, сухая погода и минная опасность на отдельных участках. Из-за риска взрывоопасных предметов в ряде зон пожарные временно не могут вести работы. В МВД Украины заявили, что радиационный фон, в том числе на севере Киевской области, остается стабильным. Пожары в зоне отчуждения происходят регулярно, в том числе из-за погодных условий и человеческого фактора. Россия запретила доступ иностранных журналистов на военный парад, посвященный Дню Победы, внезапно аннулировав ранее выданные аккредитации ряду СМИ. Власти Москвы объяснили решение изменением формата освещения мероприятия в связи с текущей ситуацией. По данным Der Spiegel, отзыв аккредитации был передан по телефону без подробных объяснений. Сообщается, что впервые Кремль прибегает к такой мере после того, как ранее официально подтвердил участие международных СМИ в освещении событий на Красной площади. Ограничение совпало с сокращением масштабов праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине капитуляции нацистской Германии. Около 2300 северокорейских военных погибли, участвуя в боевых действиях на стороне России против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки и фотографии нового мемориала в Пхеньяне. По оценкам Южной Кореи, не менее 11 тысяч военнослужащих КНДР были направлены в Россию для участия в боях в Курской области после украинского наступления в августе 2024 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее публично почтил память погибших солдат. Предполагается, что в обмен на военную помощь Пхеньян получил от Москвы продовольствие, финансовую поддержку и техническую помощь. Власти Греции расследуют обнаружение беспилотного надводного аппарата, найденного рыбаками в пещере на Ионическом острове Левкада, сообщили источники в полиции и береговой охране. Неясно, как украинский беспилотный надводный аппарат оказался в греческих водах. По предварительным данным, речь идет о морском дроне типа «Магура В-3», оснащенном 3 детонаторами. По словам официальных лиц, аппарат, вероятно, был загружен взрывчаткой. Однако армия Греции пока не подтвердила эту информацию. Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств начали разбор устройства и извлечение батарей. На месте также работали водолазы. Следствие выясняет технические характеристики дрона и его возможное предназначение. По одной из версий, аппарат мог быть нацелен на суда, перевозящие российскую нефть в Средиземном море. И о погоде в Молдове. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать до 10 мая 15.00. По прогнозам синоптиков, характер погоды резко изменится. В северных и центральных районах ожидаются сильные осадки, местами до 35 литров воды на квадратный метр. Возможны грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до максимум 24 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Над югом Молдовы утром 8 мая был зафиксирован несанкционированный полет беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны. По данным национальной армии, дрон пересек воздушное пространство страны со стороны Украины и был обнаружен в 9:35 в районе села Валя Пержа и района Тараклия. Затем аппарат последовал через Чедерлунгу в сторону села Московия, района Кахул, и в 10:16 исчез с радаров недалеко от села Ларгановы. На фоне инцидента власти временно закрывали воздушное пространство Молдовы. Полеты были приостановлены по всей стране с 9 часов 55 минут до 10 часов 8 минут, после чего ограничения сохранили только для южной части республики. Министерство иностранных дел выступило с реакцией после очередного пролета беспилотника в воздушном пространстве Республики Молдова. В МИДе заявили, что подобные инциденты представляют собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности страны и являются неприемлемыми. В ведомстве подчеркнули, что такие действия угрожают безопасности граждан,